Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

Господи, усними отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усними отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножь служащими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему Боже его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим, ко Господу возвращу, услышами от горы святые своя, а заступ и спа восставь, как Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась сердца враждующими в суе, зубы грешников сокрушил иси, Господне, и спасение на людях Твоих благословение Твое. А заступ и спах восставь, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась и на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, посмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадах слякопся до конца весь день седуя хожда, яко лядвия моя наполнишься поругание и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятейся, оставь сила моя, и свет очью моей, то не со мною, друзи мои, искренние мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголоку суетная, и в сивный весь день поучахуся, аз же, как глуп не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бык, яко человек не слыша, и не имею во всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповал, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко орех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишься паче мене, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за них гоня благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мир помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней и безводней, така во святим явихся Тебе, видите сил Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя, така благословлю Тя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радости восхвалят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, те иже в суе скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бозе похвалится, вся клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвахлю нощи пред Тобою, давниди пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, живот мой аду приближися, привменен бы их с нисходящими в рог, бык, яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язви не спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твоей отпиновения выше, положишь имя в рое преисподних, темных и синесмертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навела и синамя, ударилась из знаемых моих от меня, положишь имя мир за себе предан бы их и не скаждав,
Отче мой, изнемогости от нищеты, возвав к Тебе, Господи, весь день, возди к Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь то во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, возвав, и утро молитву моя предворится, скую, Господи, отреющи душу мою, отвращающи лице Твое от меня, нищий азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придоша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, а выдоша мя, яко вода везде, держаша мя вкупе, ударилась и от меня друга, и искреннего, и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути Свои Моисееву и сыновом Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою новоящихся Его, велико отстает восток от запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко перси есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает того места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости Его, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирив землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучився во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучався, возди в Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услышим меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров, слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала, скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою, изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой, дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь все остужающие души мои, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.